цели. Там, где тем глубоко фини не вернака локал, се говори, о, не лагали толку и си это не ари локал. А то не это лагали, а лагали мора смайл, а это не хаку. И депоес, и да мак тенки кура тире тепу. Се это ла кура тире тепу, мака, эси сентра атака. Не ви хаусу зере, а цяту за мору кари, кумба есре,